утро, банда! Доброе утро всем! Да, мы продолжаем наше бодрое утро тут на рекорде. Это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Для тех, кто только-только подключился, проснулся и не понимает еще, на какой он планете. Все нормально, планета Земля, радио Рекорд, полет нормальный. Продолжаем наше утро. И, кстати, для того, чтобы вам было, да и нам, в принципе, тоже поспокойнее, что мы здесь не одни, то я вас призываю зайти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Оставляйте там обязательно утреннее сообщение. Расскажите, как началось ваше утро, с чего оно началось, какое у вас настроение. Или можете с нами поделиться тем, как прошли, например, ваши выходные. Я с уверенностью могу сказать, что мое утро началось, и, наверное, не только мое, а многих, кто живет на Чеканах, да, с огроменной пробки, которая прямо сейчас, я думаю, стала еще больше на улице, по улице Мештюрманоле, учитывая, что там сейчас заливают дорогу, там очень затруднено движение, соответственно, оно затруднено до ботаники, так как я и скажу. Поэтому, да, если вдруг вы сейчас попиваете кофеек в машине и думаете, трогаться или не трогайтесь прямо сейчас, потому что пробка и правда.

0: te-am ascultat, Victor, pentru că...
1: Ar fi așa, ar fi suspect dacă nu am face noi o prezență, toți Alexandrii să ne pună un plus, cei care nu vor să facă păcate de la o lună.
0: Но, знаешь, мне понравилось, что кто-то говорит, что он может быть и Александр, если это надо. Вот как написал нам Василий, говорит, если надо, я и Александр. Поэтому обязательно участвуйте, оставляйте нам сообщение, подпишитесь. Но если вы Александр, то сделайте это прямо вот прямо в эту секунду. Просто найдите нас в Телеграме, да, напишите «Радио Рекорд Молдова». Мы у вас будем первые там в списке. Подпишитесь на нас и под последней публикацией... Оставьте нам комментарий.

0: pentru toți. Începem dimineața de luni, o nouă săptămână completă, prima de toamnă.
1: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Выбирай в Максимум легко и выгодно.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: У нас буквально происходит некий челлендж в нашем телеграм-канале. Если вы Александр, то вы обязаны просто залететь к нам в телеграм-канал, оставить плюсик, подписаться и сказать, что вы слушаете Радио Рекорд. Так уж случилось, что с самого раннего утра первые, кто отправил нам сообщение, это были Александры. И вот поэтому решили мы сегодня посмотреть, сколько Александров слушает нас, сколько Александров может оставить нам прямо сейчас сообщение или плюсик, или просто доброе утро в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Кстати, если ты даже не Александр, но все равно хочешь нас поприветствовать, то у тебя есть тоже такая возможность. Просто залетай и пиши нам с добрым утром в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова.
2: Ага, deci ai transmis și fotografie de confirmare de pe strada Meșteru Manole.
1: O,
2: la
1: da.
2: Ora, cât era ora?
1: Era
2: 6:30?
1: 42 de minute undeva,
2: așa,
1: cred că.
2: Așa,
1: asta, asta deja eram pe la jumătate. De la jumătate de Meșteru Manole.
2: Mhm. Uh-huh.

реалитате. Ну, а у нас, кстати, и вправду настало время гороскопа. 7 часов 57 минут, и пора узнать, что же на сегодняшний день нам подготовили таинственные звезды. Итак, по традиции, не буду вас томить, начинаем, конечно же, с овнов. Овны, сегодня получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Поэтому, да, где-то там себе уже можете сохранять желаемые точки, да, направление, куда бы вы хотели поехать, потому что сегодня явно может поступить какой-то денежный бонус. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Тельцам сегодня и вовсе повезет, если они будут дружелюбны и постараются найти общий язык даже с теми, кто им совсем не нравится. Близнецы, последнее веское слово будет обязательно за вами, поэтому не переживайте, все сложится ровно так, как вы себе этого желаете. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Поэтому, да, хоть сегодня ситуация у вас будет напряженная, накаленная, я бы сказала, тем не менее, есть шанс, что вы

0: сегодня пользуйтесь им. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Да и вовсе вам звезды рекомендуют сегодня вот прям, знаете, брать даже инициативу в свои руки и помогать тем, кто в этом нуждается. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Это был бы совет от звезд для вас, даже если вам не очень хочется, все же звезды вам рекомендуют сегодня, знаете, найти ту самую золотую середину во всем. Скорпионы, побольше времени проведите сегодня на свежем воздухе. Вот такой совет от таинственных звезд. Стрельцы, ничего принципиально нового вы сегодня не достигнете, но день пройдет просто под словом «хорошо». Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность, но иногда себе нужно позволять маленькие шалости. Водолеи, у вас прекрасный день для повышения социального статуса. Обязательно воспользуйтесь этим днем, потому что есть шанс сегодня получить хороший фидбэк. Ну а к завершению у нас рыбы, которые советуют вам звезды быть крайне лояльны ко всему происходящему сегодня. Не уходите в какие-то крайности. Сегодня нужно постараться держаться на плаву, но снова при этом держать баланс во всем. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Ну а мы вас приветствуем уже в новом часу.
1: Iar de la ora 8 până la 9 dimineața e ora ce conține plasarea de produs. Alături de voi, Caper, este echipa Max Auto și astăzi jucăm fără afirmații. Săptămâna trecută puțin s-a jucat, adică am avut parte doar de 2 zile de jocuri, dar dacă o începem de la o luni, atunci miercuri și vineri, vom avea parte în emisia radio de multe apeluri telefonice în care voi trebuie să țineți fără a spune da, fără a spune nu. 2 minute cu noi la radio și puteți ajunge în lista de finaliști unde vineri 500 de lei bani pe cardul bancar pot fi ai voștri. Eu caut o melodie de fundal așa interesantă, eu cred că ar merge și asta, așa la plesneală. Și să trecem la comentarii. Probabil e unicul buzunar în care putem citi mesaje în continuu, da? Să nu ne oprim vreo 4-5 minute. Din Belgia, bună dimineața! Cristian Buiuc ne transmite și fotografie. Un ambuteiaj extraordinar de mare. Vyacheslav transmite și el. Aha, a găsit

0: chiar s vami. Bună dimineața, Irina. Mai jos lumea te ajută, Julienca, strada voluntarilor, strada Volkova.
1: Волкова, да. Говорили мы ранее об этом, но уже разобрались. В любом случае, на чеканах, я думаю, даже в этот момент пробки есть, поэтому постарайтесь выходить раньше, если вы прямо сейчас выходите из дома.

0: Доброе утро. Доброе, доброе. Опа. А фотография-то... так, тоже с Маноли. Мне кажется, фотография с Маноли. Вот, Виктор, посмотри, 7 часов 42 минуты. Ну,
1: давай,
0: какая-то...

0: утро, всем хорошего дня, Александру. Юля, хай са фатим ин фел урматор, ин фиекаре зи дин саптамана аста, фатим презента пер ун нуме карева. Астази Александрий, ку сукчес а фост?
1: Пей, е лун.

0: Nu, nici L nu e cu A, dar cumva am luat după alfabet. Așa, prima literă din alfabet e A.
1: Da, mamă. Alexandru Boboc scrie: bună dimineața, o zi bună la toți. Un alt Alexandru: a можно в криулянах немного
0: подкрутить антенну. Я видела это, этот комментарий. Сань, мы вот закончим эфир, сразу летим просто пушкой на эту антенну.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet ND или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: adăuga jumere, ha? Scrob, răspuns corect, îți place scrobul?
1: Da, cu mămăligă.
0: Cu jumere? Sau fără?
1: Se poate cu jumere.
0: Se poate și așa. Andrei, te felicităm! Ești perfecționistul acestei intervenții.
2: Și chiar din prima ai dat-o așa, cu 5 din 5, 5 bravo!
0: 5 din 5, bravo, bravo, te felicităm! Ai o zi bună, papa!
1: Papa!
0: Bravo!
2: Da, это была отличная игра. Андрей сразу задал ритм этой игре, потому что следующий участник, как минимум, должен дать хотя бы 4 правильных ответа. Вы знаете, что у нас есть одна возможность, одна, так скажем, мы даем такую маленькую щель для того, чтобы вы смогли все же и хорошо поиграть, но при этом одну ошибочку допустить вы все же можете. Ну, после такой игры, которую провел Андрей, тут, конечно, нужно держать уровень, поэтому я вам рекомендую собраться, дозвониться по номеру 0786 0107 9 и

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну а мы официально начинаем второй раунд игры «Алфабетул». Дозвонить до нас по номеру 0-7-8-6-0-107-9. И давай сыграем вместе. 5 вопросов для тебя. Ответы ты должен назвать. Все ответы на одну и ту же букву, которую, кстати, мы тебе говорим в начале этой игры, поэтому, в принципе, это некая подсказка для всех ответов. У меня, например, есть несколько серий вопросов, поэтому можете сыграть со мной, если вы желаете. А может быть, вы давно хотели сыграть с Виктором или ни разу не играли еще, но все же хотите именно с Виктором, можете выбрать и его. У вас есть такой выбор, либо с Жуленкой, либо с Виктором. Выбирайте, играйте и давайте друг другу поднимем настроение.
2: А сейчас

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Runda finală începe chiar în acest moment. Faceți echipă cu noi, fie cu Iulia, fie cu mine. Important este ca cineva să iasă în evidență, să aibă mai multe răspunsuri corecte ca cealaltă echipă. O concurență inclusiv între prezentatori. O concurență frumoasă, dar eu presupun că va fi una aprigă. 0786010179. Din start îți spun, litera Iulia pentru echipa ta e L.
2: Da, pentru echipa ta e A, litera A. A, da, e în atac. Da, можно и так воспроизвести. На самом деле, я хотела сказать, что мы наконец-то с Виктором нашли лазейку, как тоже играть в наши любимые игры, потому что мы все всегда до этого вам задавали вопросы, вы играли, вы отвечали, наконец-то мы решили, что додумались до того, что можно делать раунд, где мы будем играть вместе с вами, друг против друга, создавая команды и помогая при этом вам давать правильные ответы. И вы довольны, и мы довольны, и, как говорилось, да, вы, наверное, все помните, и все счастливы, вот так и мы будем сегодня счастливы в эфире, если вы дозвонитесь по номеру 07860 1079, сыграете с нами, и я надеюсь, что, конечно,

0: надо говорить не на радио.
1: Ну а как же Клеопатра, которая вовсе спала в холодильнике, чтобы сохранить свою молодость?
0: Навес понравился, кто-то мурит, а дикты.
1: Выход, исход один, да?
0: Да.
1: Андрей Сырбу, не зичая салутарь один Италия, Монца, баскутку мулдрак, мута-мута бабца, еще поза, ты де промуаса, вай, де мини, Андрея.
0: Ier munți undeva.
1: E munți, deja.
0: La poalele munților.
1: Simt, știi? Știi ce simt?
0: Nu.
1: Aerul ăsta curat de munte.
0: Un aer

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
3: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: ne auziți acum la radio, dați-ne mesaje, scrieți-ne mesaje de salut, nu de altfel, dar suntem cam pe ultima sută de metri și puteți intra în ultimul vagon cu mesajele voastre. Spre exemplu, Andreea Sârbu, salutare din Italia, din Monza, sau Monza. Deci, doi de Z știu că e Ț, dar un singur Z cred că e Z, da?
1: Ia dumă Z.
0: Da, mă, da, stai un pic, pentru... eu le-am zis, eu am lucrat, stai așa, eu am avut întrebare cum se citește...
1: E Monza, eu îi întâlnesc că așa e, da.
0: Dar dacă ar fi încă un Z, ar fi Monza.
1: Da.
0: Așa e. Avem câteva mesaje pe care nu le-am citit și sunt mesaje foarte frumoase în TikTok-ul nostru. Ultimile pe care le putem da citire. O zi bună mai departe pentru toată lumea. Ina ne salută. Vâc Rasavcichi ne scrie cineva. Sem Caroșova e pricrasnă vădnea. Ulbaisea Ribeata. Ulbaisea Ribeata, parcă ceva în Ulbaimsea, poate.
1: Улыбайтесь, наверное, хотел
0: улыбайтесь, сказать, Ирина, ребята,
1: предполагаю
0: да.
1: я. Есть у нас еще несколько сообщений, которые мы не успели ранее зачитать. Давайте это сделаем. Хотя некоторые из них уже были зачитаны, даже повторно. Тем не менее, знаете, как говорят, повторение – мать учения. Поэтому давайте зачитаю от Александра, который написал нам «Доброе утро из Германии. Желаю всем хорошего дня сегодня». Да, есть такое дело. Да и, в принципе, мне кажется, у нас день... прошел на ура. Просто сегодня мы справились со всеми нашими задачами и ваши комментарии зачитали. И в игру вместе с партнером поиграли, финалиста нашли, Думитру. Ну, а кроме этого, сыграли с вами в алфабету, причем несколько раундов. И, мне кажется, в общем, понедельник мы начали вместе с явно с правой ноги.
0: Și ultimul comentariu care a ajuns în TikTok-ul nostru, îl citim și cam aici dimineața de luni. Salutare pentru băieții din Boșcana, de la Adrian mesajul ăsta. Bună dimineața pentru toată lumea. Noi spunem în felul următor, dacă se finalizează emisia,

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Маша, можно заказать песню для жены? Ну, скажите, если найдем, поставим. Маша, любовый... Ага, да-да-да, корректно. Когда ты понимаешь, что это музыка, корректно, как я и без, что я сказал, что нет музыки, нет людей, нет

0: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16880 долларов. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.